0: Conceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
2: We have liftoff.
3: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show.
4: Die Robert Rossbach Show.
3: Die Robert Rossbach Show.